Ты за мной локоть, мы за тебя улыб, коллектира квапен, ум хесте айте драй. Ты за мной локоть, рога ты.